0: Сурипы также заявила, что не поддержит правительство меньшинства, если не будет входить в его состав. Сам Сурин Гриндяну сообщил, что партия готова взять на себя ответственность за управление страной и формирование нового кабинета министров. Тем временем лидеры национал-либеральной партии, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии продолжают консультации по поводу стратегии формирования будущего правительства Румынии. Индия и США достигли значительного прогресса в торговых переговорах за последние месяцы, говорится в заявлении правительства Индии. Переговоры прошли между торговым председателем США и министром торговли Индии в рамках усилий по продвижению более масштабного торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками. По данным индийских властей, обсуждения были сосредоточены на согласовании торговых интересов, снижении барьеров и увеличении взаимных инвестиций. И о погоде в Молдове. В четверг, 25 июня, жаркая погода сохранится. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Прямой пост для радио.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Второй день молдавские фермеры бастуют против новой налоговой политики. В настоящее время сельхозпроизводители заблокировали контрольно-пропускные пункты Леушень и Скулень. Глава Минздрава Эмиль Чебан также недоволен новой налоговой политикой и заявляет, что лекарства необходимо рассматривать как товары первой необходимости и не повышать НДС до 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн сегодня сообщила о выделении Украины первого транша 3 миллиарда 200 миллионов евро из кредитов 290 миллиардов евро. Горячий европейский зной идет в Молдову. Уже с выходных дневные максимумы будут стремиться к плюс 40. Подробности в выпуске. День молдавские фермеры бастуют против новой налоговой политики. В настоящее время сельхозпроизводители заблокировали контрольно-пропускные пункты Леушень и Скулень. Из-за акций протеста, организованных фермерами, временно приостановлено движение транспорта через пограничные посты Леушень и Скулень. Об этом сообщает таможенная служба Молдовы. В настоящее время проезд в направлении этих пунктов пропуска невозможен. На месте находятся компетентные органы, которые обеспечивают общественный порядок и регулируют дорожное движение. Водителям, планирующим пересечение границы, рекомендуют выбирать альтернативные маршруты через таможенные посты Кагул, Уанча, Джурджулеш, Галас или Леова, Бумбата. Сельхозпроизводители возмущены намерениями властей увеличить налог на добавленную стоимость на сельхозпродукцию с 8 до 20%. Фермеры утверждают, что эта мера негативно скажется на секторе и без того испытывающем давление из-за высоких расходов и экономических трудностей. Они требует сохранения налоговых льгот, прямых субсидий на гектар зерновых и масличных культур, а также возмещения акцизного налога на дистопливо за 2026 год. Полиция рекомендует водителям избегать поездок по граничным переходам Леушень и Скулень из-за временных блокировок в этом районе. Напоминаю, что накануне фермеры из 21 района страны вышли на протесты с сельскохозяйственной техникой. Вчера сотрудники правоохранительных органов зафиксировали два инцидента, а именно временную блокировку доступа к пограничному переходу Кагул-Уанча и блокировку полосы движения в районе Унгень. Тем временем представители ассоциации Форца Ферми Ерелор проводят сейчас встречу с председателем парламента Игорем Гросу, где они должны представить свои требования и обсудить возможные решения по вопросам фермеров. Глава Минздрава Эмил Чебан заявил, что лекарства необходимо рассматривать как товары первой необходимости, а не как обычные потребительские товары в контексте предложения о введении НДС в размере 20% вместо 8% в новой бюджетно-налоговой политике. Чебан подчеркнул, что государство обязано обеспечивать доступ населения к лечению, отметив роль обязательного медицинского страхования от первичной помощи до сложных медицинских вмешательств. Он также отметил, что значительная часть населения страдает хроническими заболеваниями, что делает постоянный доступ к лекарствам критически важным для функционирования системы здравоохранения. Напомним, министр финансов Андриан Гаврилица заявил, что не будет настаивать на унификации ставки НДС на лекарства, отметив, что мера не будет продвигаться, если система здравоохранения не готова ее внедрить. По его словам, цель властей не заключается в ухудшении ситуации в здравоохранении, а в более эффективном использовании использования ресурсов и возможном перенаправлении средств в медицинскую систему. Ранее министр здравоохранения предупреждал, что повышение НДС на лекарства с 8 до 20% может негативно повлиять на систему здравоохранения и вызвать цепное подорожание медикаментов и медицинских расходных материалов. Экономист Вячеслав Ионица утверждает, что власти должны признать, что Молдова последние 7 лет жила в долг. Он раскритиковал заявление о том, что новая налоговая политика снизит налоговую нагрузку для граждан, назвав такие утверждения дешевой пропагандой. По его словам, с 2020 года государство потратило примерно на 100 миллиардов леев больше, чем собрало доходов, накапливая значительные долги на покрытие расходов. Экономист также обратил внимание на растущую стоимость государственного долга. По его словам, только на выплату процентов государство ежегодно направляет более 6 миллиардов леев, сумма в 3 раза превышающая дорожный фонд. В этом контексте Ионица считает, что запланированный бюджетный дефицит в размере около 21 миллиарда леев является чрезмерным и должен быть сокращен. Экономист утверждает, что власти должны начать с оптимизации расходов, включая сокращение потерь на госпредприятиях и улучшение системы госзакупок. Напомню, что премьер-министр Александр Мунтяну накануне на заседании Кабинета министров заявил, что правительство не откажется от налоговой реформы. Премьер подчеркнул, что от реализации налоговой реформы зависят и взаимоотношения Молдовы с МВФ, и будущая стоимость кредитов, и международные рейтинги страны. При этом он подчеркнул важность консультаций по вопросу реформы. В Молдове цена дизтоплива опустилась ниже 25 леев. НАРЕ установила новые цены на топливо, которые будут действовать завтра, 26 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 14 банов и будет стоить 27 леев 55 банов за литр, а дизельное топливо подешевеет на 28 банов и будет продаваться по 24 леи 78 банов за литр. Прокуратура требует 30 дней ареста для 51-летнего водителя, который в Сен-Джерей совершил смертельный наезд на 2 полицейских. Им оказался учитель музыки из села Пелени района Дрокия. Водитель должен предстать перед судом сегодня. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее особо тяжкое преступление. Водитель был задержан на 72 часа в день трагедии, и прокуратура уже подала ходатайство о применении 30-дневного предварительного ареста. В этом году результаты выпускных экзаменов на БАК-сессии оказались лучше за последние годы, заявил сегодня министр образования Дан Перчун. По словам чиновника, процент сдавших экзамены превысил 75% по сравнению с 69%, зафиксированными в 2024 году. Еще одним примечательным результатом является рекордное количество выпускников, получивших средний балл 10. В этом году 85 молодых людей из всех регионов страны сдали экзамены с максимальной оценкой. Данные, представленные Министерством образования, показывают, что более 4800 кандидатов получили средний балл выше 8, а около 1500 сдали экзамен со средним баллом выше 9. После общественного обсуждения ХДР приостановил приказ об отстреле косуль. Министр окружающей среды Георгий ХДР приостановил действие приказа на отстрел более 900 косуль и 500 оленей. Решение принято после общественного резонанса и многочисленных обращений граждан. ХДР признал, что тема охоты на косуль вызвала сильные эмоции и заявил, что для таких решений нужны более широкие консультации. Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен сегодня сообщила о выделении Украине первого транша 3 миллиарда 200 миллионов евро из кредитов 90 миллиардов евро. Об этом она заявила на конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске. По словам главы Еврокомиссии, с начала полномасштабного вторжения Евросоюз и государства-члены предоставили Украине около 200 миллиардов евро помощи. Также она сообщила, что в ближайшие дни Евросоюз начнет перечислять Украине средства из пакетов 6 миллиардов евро на производство дронов. Для получения финансирования Украина должна предоставить Еврокомиссии оценку собственных оборонных нужд. Предпочтение будет отдаваться закупке вооружения, производимого в Европе, однако в определенных случаях средства могут быть использованы и для приобретения оружия неевропейского производства. Накануне выделение первого транша ЕС скорректировал его структуру. В частности, из первоначального пакета исключили 5,9 миллиарда евро, которые планировали направить на производство и закупку дронов для Украины. Вместо этого в первый транш включили 3,2 миллиарда евро прямой бюджетной поддержки. На энергетическом Рамштайне объявили о выделении 370 миллионов евро на поддержку Украины. На четвертом заседании энергетического Рамштайна в формате G7+, в польском Гданьске партнеры объявили о новых взносах на общую сумму 375 миллионов евро. Горячий европейский циклон дойдет и до Молдовы. Уже с выходных дневные максимумы будут стремиться к плюс 40. В эти выходные экстремальная жара сместится из Западной Европы в Центральную. По данным метеорологов, пик жары ожидается в понедельник 29 июня до плюс 40. То есть в Германии, Венгрии, Польше, Чехии и Словакии температуры воздуха достигают от плюс 40 до плюс 42. И о погоде. Завтра ясная погода, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса, в столице плюс 30, ночью плюс 16, плюс 21 по стране, в столице плюс 19. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorban sunt și continuăm cu subiecte din domeniul sănătății și al siguranței publice. Vom afla cum a fost transformat sistemul de sănătate mentală din Republica Moldova în ultimii 12 ani prin dezvoltarea serviciilor comunitare și instruirea specialiștilor. De asemenea, vom discuta despre riscurile intoxicațiilor chimice în rândul copiilor și despre măsurile pe care părinții trebuie să le cunoască pentru a preveni astfel de incidente. Tot aici, specialiștii ne vor explica de ce temperaturile ridicate pot afecta eficiența medicamentelor și care sunt regulile de bază pentru păstrarea corectă a acestora în zilele caniculare. Rămâneți cu noi pentru informații utile și recomandări pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jur.